меню. А конь его, колонь его, а конь его, колонь его, и к жебенушкам жалуе его, к жебенушкам жалуе его, вы к же пьяме покопета, и вы к же пьяме покопета, и хце послухать, чи пан диха, хце послухать, чи пан диха.